0: сделано в Беларуси.
1: Прости за то, что не умел тебя любить.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко встретился с президентом Туркменистана в преддверии саммита СНГ. Вице-премьер Наталья Питкевич и министр иностранных дел Максим Рыженков обсудили с туркменскими коллегами пути расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Дан старт заседания Совета глав государств СНГ. Ключевые темы повестки – социальное развитие и качество жизни, транспортная связанность содружества, совместная работа в информационном пространстве, сотрудничество в правоохранительной сфере, сохранение исторической памяти. К слову, в этом году сообщество отмечает 35-летие. Единство в СНГ опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. Об этом Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане. Беларусь последовательно выступает за развитие и сопряжение преимуществ всех имеющихся интеграционных структур. В Беларуси намолотили более 9 миллионов 700 тысяч тонн зерна. В разрезе областей лидирует Минская – 2 миллиона 582 тысячи тонн, Гродненская – 1 миллион 913, Брестская – 1 миллион 806, картофеля накопано 545 тысяч тонн, сахарная свекла убрана на 51% от плана. 1,5 километра торговых рядов и 500 артистов. Могилевская область готовится чествовать тех, кто вырастил урожай. Шклов примет дожинки. К празднику город преобразился. Подтянули инфраструктуру, отремонтировали дороги, освежили фасады зданий. В Беларуси на 1 октября для многодетных ячеек общества открыто без малого 160 тысяч депозитных счетов «Семейный капитал». Из них досрочно распределились средствами 103 тысячи. Большинство, 80%, направили деньги на улучшение жилищных условий. Медуслуги выбрали 10%, образование – 9%, покупку товаров для инвалидов – 1%. В Бобруйске прошел 14-й форум городов-побратимов Беларуси и России. Город стал площадкой для укрепления народной дипломатии, дружеских и партнерских деловых отношений. В программе торжественное открытие, масштабная выставка предприятий Бобруйска, пленарное заседание, тематические секции, праздничный концерт. Председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин и начальник главного управления юстиции Могилевского облисполкома Андрей Столяров представили нового директора Зонального государственного архива Ирину Куликову. Максим Николаевич пожелал новому руководителю успехов, плодотворной работы.
1: Новости компании и корпораций на Зефир ФМ.
2: ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80-225-72-12-78 с 8.00 до 16.00.
1: Новости компании и корпораций на Зефир ФМ.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 10. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 90%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовое ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

Этот воздух, как ватагу стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, это

0: Существует два способа стать счастливым – улучшить реальность или снизить ожидания.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль» – здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 5.

0: нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год. Меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
4: Хорошо.
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: всех магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
1: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!

0: карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирай ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск. Улица Минская, 138.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 6 копеек, евро 3,42, за 100 российских дают 3,58 белорусских. Малому и среднему бизнесу в этом году выделили более 40 миллионов рублей по программе «Региональная инициатива». 60% проектов из регионов, которые активно участвуют в инвестиционной площадке. В 2027-м фонд планирует активно работать с предпринимателями и юрлицами. Основной упор на цифровизацию. Беларусь готова наращивать поставки молочной и мясной продукции в Сьерра-Леоне. В страну экспортируется молочная сыворотка, субпродукты и яйца, пшеничная мука и детское питание. Государство заинтересовано в изучении белорусского опыта для повышения производительности аграрного сектора. Для компаний из Узбекистана упростили доступ на белорусскую биржу. Теперь они могут участвовать в торгах без предоставления задатка. Это снижает финансовую нагрузку на бизнес, упрощает процедуру заключения сделок и устраняет барьеры для предпринимателей. Узбекистан занимает 3-е место по товарообороту на БУТБ. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 6 копеек, евро 3,42. За 100 российских дают 3,58 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 58 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 102 доллара за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806. Или 80-225-43-6708.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80-225-72-12-78 с 8:00 до 16:00. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 90%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: За неделю в белорусском автопроме две новости. Первая, в продажу поступил обновленный BLG X50. Его главная особенность – атмосферный мотор 1,5 литра и классический автомат, что отвечает запросу на простоту и надежность. Вторая. Завод BLG готовится к расширению. В начале 2027-го анонсирован запуск третьей марки, чтобы разместить растущий модельный ряд. Параллельно мощности увеличат до 200 тысяч машин в год.
1: Про машины для людей.
2: BMW расширяет линейку New Class. Новинка – электрическое кросс-купе iX4. Версия 40X Drive выдает 374 лошадиные силы и разгоняется до 100 км в час за 5,6 секунды. Модификация 50X Drive мощнее – 469 лошадиных сил, разгон за 4,9 секунды, запас хода до 828 км. Топовая iX4 M60 впечатляет – 612 лошадиных сил, 875 ньютон-метра и всего 3,9 секунды до сотни. Максимальная скорость M60 – 240 км в час, а запас хода достигает 777 км. Старт продаж намечен на весну, цены пока не объявлены.
1: Дай газу!
2: Porsche объявила о масштабных кадровых изменениях в рамках стратегии до 2035 года. Компания сокращает до 30% общего штата сотрудников. Это серьезный шаг для всей команды бренда. Под увольнение попадает до 40% руководящих должностей. Такие меры призваны повысить прибыльность бизнеса и сделать концерн эффективнее. Точка безубыточности должна снизиться до уровня менее 200 тысяч автомобилей в год. При этом Porsche продолжает развивать модельный ряд. Недавно представлен обновленный Taycan. Подчеркивающую ставку марки на электромобили.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
2: Не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья.

знает, с тобой я падаю. Я слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Странам СНГ нужно делать шаги в сторону укрепления единства. И приоритетом в этом плане должно стать расширение сотрудничества в экономике. Об этом заявил Александр Лукашенко. Беларусь выступает за развитие всех интеграционных структур. Три белорусских города – Минск, Молодечно и Лида – в предстоящем году станут молодежной, культурной и туристической столицами СНГ.
0: Город.
1: В рамках 4.

0: 14 форума городов-побратимов Беларуси и России подписаны новые договора о побратимстве. Братские связи закрепили Лунинец и Вадский муниципальный округ Нижегородской области, Круглая и Рассказово Тамбовской области, Костюковичи и муниципальное образование Нарвский округ Санкт-Петербурга.
1: В мире.
0: Школы Северной Ирландии призывают к экономии. Рекомендовано сократить отопление, чаще выключать свет в классах, не трогать термостаты, а заставлять учеников надевать теплые свитеры и куртки.
1: Вот это да!
0: Неизвестную науке гигантскую кувшинку нашли в тропических лесах Колумбии. Вид находится на грани полного исчезновения. В дикой природе осталось всего 30-50 экземпляров. Ученые призвали предпринимать меры для спасения растения. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 11. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 90%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно. И больно.
2: Больше не буду.

0: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
2: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
1: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: дома.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Телефон рекламной службы 8044 550

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в укреплении двусторонних отношений с Экваториальной Гвинеей. Президент отметил, реализация договоренностей в торгово-экономической, научно-технической и других сферах будет способствовать долгосрочным прочным связям и сближению народов.
0: Новости спорта.
1: В минувшую субботу в матче 24-го тура чемпионата Республики Беларусь по футболу игроки «Белшины» уступили со счетом 1-4 ФК «Нафтанного Полоцк». Бобруйчане подошли к поединку с четырехматчевой беспроигрышной серией и в начале игры удерживали лидерство. Во втором тайме счет переломился в пользу хозяев.
0: В мире.
1: Жители эстонской Нарвы жалуются на рост цен за отопление. Тарифы значительно увеличились после перехода на газ. Одним из возможных вариантов сдерживания роста цен мэр города назвал переход на сланцевое топливо. К слову, страны ЕС столкнутся с рекордным за 15 лет дефицитом горючего предстоящей зимой.
0: Вот это да!
1: В Перу нашли новый вид сумчатой квакли.

0: также золотисто-желтого цвета. Земноводное обитает во влажных лесах на высоте свыше 2500 метров. Вид идентифицирован по морфологии, генетике и вокализации.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 11. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 87%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро, друзья! На календаре уже понедельник, 12 октября. Да-да, вы не ослышались. Главный день недели, с которого начинаются великие дела, новые сериалы, ну и, конечно же, наши рабочие будни. Выдыхаем, наливаем себе кофе покрепче и настраиваем волну на 95,4. Ведь впереди целая неделя возможностей, и я с вами, Нелли, проведу вместе ее бодро, весело и, конечно же, с отличным настроением. Оставайтесь с нами на самой сладкой радиоволне. Дальше будет только жарче.
1: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: Ну что, середина часа на самой сладкой радиоволне. С вами по-прежнему Налимята. Напомню, что сегодня 12 октября. И давайте узнаем, какие погодные условия нас ожидает на сегодняшний день. А сегодня погоду в стране будет определять прохладный воздух с Балтийского моря. Белгидромет прогнозирует переменную облачность, местами кратковременные дожди. А в Могилевской области температура воздуха поднимется всего до 14 градусов тепла. Но, возможно, без существенных осадков, хотя я бы взяла с собой на всякий случай зонт. А согреваться-то мы будем на волне Zephyr FM.
1: Сделано в Белгороде.

0: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

На календаре, друзья, понедельник, 12 октября. И я-то знаю, как тяжело после выходных заставить себя вставать с кровати. Но сегодня есть для вас отличная новость, которая должна стать главным оправданием для похода в спортзал. Да, вы не ослышались. А ученые выяснили, что секрет долгой, эффективной тренировки может скрываться не в протеиновом шейке, а в обычной плитке шоколада. Да, но есть один небольшой нюанс. Его не нужно есть. Новое исследование малазийских ученых показало, что перед походом в тренажерный зал просто нужно понюхать темный шоколад. Мышцы работают на износ, а усталость не приходит. В эксперименте те, кто вдыхал аромат 90% какао, сделали на 18 повторений больше, чем контрольная группа, и при этом субъективно не чувствовали, что им стало тяжелее. Почему это работает? Мозг реагирует на аромат вкусной еды так, будто она уже поступила в организм. Вырабатывается тот самый дофамин, о котором мы с вами постоянно говорим. Настроение взлетает, и организм выдает кредит выносливости. Кстати, молочный шоколад тоже дает эффект, но почти в два раза слабее. Так что налегаем на самый темный шоколад, самый горький и самый ароматный. Так что если сегодня вечером многие в зале начнут предательски дрожать, но не спешите бросать штангу, просто вспомните запах хорошего темного шоколада. А я на Лимята пока напомню, лучший способ проснуться — это же, конечно, самая сладкая радиоволна с ее хитами. Софи Энн Джеймс. Время любить от Нюши.

0: с вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Кстати, расскажу, что сулят нам звезды гороскопа. И, конечно же, эту неделю начнем с нашей традиционной игры в прямом эфире с 13 до 14 часов.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомится с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель. Президент весной предложил попробовать смешать органические удобрения с торфом и отходами калийных солей. Главе государства продемонстрируют опытное поле кукурузы.
0: Детали.
1: Аграрии Беларуси убрали 54% площадей сахарной свеклы. Больше всего в Минской области – 1 миллион 48 тысяч тонн, Гродненской – 969 тысяч, Брестской – 470, зерновых с учетом рапса и кукурузы на молочно – 9 миллионов 834 тысячи тонн. Всеми регионами страны продолжается активный сев озимых культур.
0: В мире.
1: Французские рыбаки теряют доходы из-за подорожания энергоносителей. Стоимость льготного дизеля для судов с начала года выросла вдвое. Компенсировать убытки за счет поднятия стоимости рыбы невозможно. Цены жестко фиксируются на специализированных торгах, а объемы вылова ограничены квотами Евросоюза.
0: Вот это да!
1: Уникальную часовню-склеп 17 века обнаружили под Толочином. Ее описания нет ни в одном историческом документе. Фундамент каплицы состоит из диких валунов. Сохранились и фрагменты росписи. Найденные артефакты указывают на эпоху Ренессанса.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80 225 43 6806 или 80 225 43 67 0.

0: 8. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 87%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

0: Ну что ж, уже полдень на часах, с вами по-прежнему Налимята, и вы слушаете самую сладкую радиоволну. Ну что ж, утренний кофе уже давно как бы выпит, а рабочий чат уже разрывается от сообщений. А до выходных, кажется, осталась целая вечность. Ну что ж, друзья, знакомы это чувство? А психологи говорят, что наш мозг по понедельникам работает с особым режимом. Он воспринимает начало недели как масштабный проект, на который нужно выделить сразу, ну, все ресурсы. Поэтому к обеду подарейка предательски садится. Но есть хорошая новость. Понедельник – это не только день, когда ломаются принтеры и, возможно, даже у кого-то теряются ключи. Это официальный день спонтанных добрых дел. Ну, пока вы думаете об этом, либо берете кофе на вынос, статистика говорит, что именно сегодня случайный прохожий с наибольшей вероятностью придержит вам дверь или улыбнется в ответ. Ну, что ж, люди подсознательно пытаются загладить вину перед Вселенной за то, что сегодня вообще наступил понедельник. Ну, а если серьезно, давайте слушать самую сладкую радиоволну и начинать рабочую неделю с хорошим настроением.
1: Дневной зефир.
2: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Сделано в

0: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Ну что ж, почти середина часа на Зефире ФМ. Вы слушаете меня, мы ребята, и давайте же узнаем, что нам сулят звезды гороскопа на сегодняшний день. А я напомню, что сегодня понедельник, 12 октября, и события этого дня могут протекать на весьма напряженном эмоциональном фоне. Ведущие ноты, в которые окажется страсть, увлеченность, тяга к экспериментам, подъем запросов или... какого-то интересного инстинкта. Но Луна в знаке Скорпиона обострит любые чувства и усилит тягу к необдуманным поступкам. Поэтому, друзья, будьте аккуратны. И пик эмоций, приключений и рисков придется на первую половину дня. Но напряженность может удерживаться вплоть до самой глубокой ночи. Велика вероятность роковых промахов, так что будьте, друзья, еще раз говорю, аккуратнее. Ну, немножечко разрядиться и поднять настроение, конечно же, поможет волна Зефир FM. Делай звук громче.
1: Включайся. Зефир FM.

0: Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: За неделю в белорусском автопроме две новости. Первая, в продажу поступил обновленный BLG X50. Его главная особенность – атмосферный мотор 1,5 литра и классический автомат, что отвечает запросу на простоту и надежность. Вторая, завод BLG готовится к расширению. В начале 2027-го анонсирован запуск третьей марки, чтобы разместить растущий модельный ряд. Параллельно мощности увеличат до 200 тысяч машин в год.
1: Про машины для людей.
2: BMW расширяет линейку New Class. Новинка – электрическое кросс-купе iX4. Версия 40X Drive выдает 374 лошадиные силы и разгоняется до 100 км в час за 5,6 секунды. Модификация 50X Drive мощнее – 469 лошадиных сил, разгон за 4,9 секунды, запас хода до 828 км. Топовая iX4 M60 впечатляет – 612 лошадиных сил, 875 ньютон-метра и всего 3,9 секунды до сотни. Максимальная скорость M60 – 240 км в час, а запас хода достигает 777 км. Старт продаж намечен на весну, цены пока не объявлены.
1: Дай газу!
2: Porsche объявила о масштабных кадровых изменениях в рамках стратегии до 2035 года. Компания сокращает до 30% общего штата сотрудников. Это серьезный шаг для всей команды бренда. Под увольнение попадает до 40% руководящих должностей. Такие меры призваны повысить прибыльность бизнеса и сделать концерн эффективнее. Точка безубыточности должна снизиться до уровня менее 200 тысяч автомобилей в год. При этом Porsche продолжает развивать модельный ряд. Недавно представлен обновленный Taycan. Подчеркивающую ставку марки на электромобили.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Let's go.

0: С добрым понедельником, друзья! Если вы сегодня проснулись с ощущением, что кофе не бодрит, а список дел на неделю вызывает легкую дрожь, ну, у меня для вас отличная новость. Психологи сделали сенсационный вывод. Тревожные люди – самые умные. Серьезно, только сверхразвитый интеллект способен 24/7 замечать, ну, все мелочи, отслеживать все вокруг и видеть угрозу там, где другие просто, ну, пьют смузи. Пока оптимисты безопасны. Подно шагают в светлое будущее, наш тревожный мозг, друзья, уже просчитал 15 сценариев. Почему эта дорога может закончиться в втором пункте? А это не паника, друзья, это гиперсканирование реальности. Так что, если с утра вы уже успели мысленно уволиться, там, не знаю, что-то пережить, какой-то момент самый тревожный, ну что ж, поздравляю, вы просто принципиальный, очень и очень сильно. Оставайтесь на этой волне. 95.4. Впереди только хорошая музыка.
1: Дневной зефир.
2: Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Главе государства доложили о результатах эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель. Наиболее положительную динамику набора зеленой массы продемонстрировали растения на участках, где вносился обычный компост и удобрения со шламами. Окончательные выводы можно будет сделать после уборки и подсчета полученного урожая.
0: Регион.
1: Шклов принял областные дожинки 2026. Активное участие в празднике принял и Бобруйск. Напротив главной сцены расположилось наше подворье. Гостей радушно встречал председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин. На главной концертной площадке прошел парад урожая районов Могилевщины. Лучшим работникам вручили почетные грамоты. Ценные подарки.
0: В мире.
1: В Минобороны Германии разгорелся скандал из-за кумовства. При назначении на ключевые посты заслуги и опыт отошли на второй план. Решающую роль играют личные связи и доверительные отношения с руководством. Сотрудники боятся критиковать кадровые перестановки из-за угрозы краха карьеры.
0: Вот это да!
1: Женскую фигурку возрастом 6500 лет нашли в Румынии. Артефакт мог быть связан с представлениями о плодородии или божествами. Ранее на том же месте обнаружили подобные реликвии высотой более 25 сантиметров. Часть из них делали из глиняных фрагментов.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 87%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: За окном классический октябрьский понедельник, друзья. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. Серое небо, холодный ветер и желание завернуться в плед до самой весны. Но я, Налимята, не дам этому дню нас победить с вами. У науки есть решение, и оно горячее, тянущее сыром и невероятно калорийное. Конечно же, пицца. И прямо сейчас, в прямом эфире на Zephyr FM, я разыграю пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска. А если нет возможности куда-то выйти или просто не хочется, так как холодно на улице, то можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А прямо сейчас испытать свою удачу и выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», ответив на мой вопрос. В каком городе придумали пиццу с ананасами? Дам несколько вариантов ответа. В Нью-Йорке, в Чикаго, либо в Чатаме. Да, есть такой город. Немножко дам небольшую подсказку. Пиццу с ананасами, то есть гавайскую, придумали в провинции Онтарио в Канаде. Ну что ж, свой вариант ответа отправляйте прямо сейчас на короткий номер радио 9544, ведь в конце этого часа уже определится победитель.
1: Сделано в Беларуси.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, середина часа, мы продолжаем нашу традиционную игру, друзья. А у науки есть решение, чтобы поднять хорошее настроение. Но та горячая, тянущаяся сырами, невероятно калорийная, конечно же, пицца. Осень — это не повод для хандры, это официальный повод заказать ту самую пиццу прямо в офис или домой. А я, Налимята, предлагаю ее выиграть в прямом эфире прямо сейчас. Пицца «Маргарита» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125, с большим выбором не только итальянской кухни, но также и азиатской. И обязательно зайдите в это заведение. Нет возможности или желания, ничего страшного, можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А прямо сейчас, чтобы выиграть пиццу «Маргариту» от суши-бара «Сушилка», ответьте на мой такой вопрос. В каком городе придумали пиццу с ананасами? Дам даже несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще и легче ответить. А, кстати, свой ответ отправить в виде СМС на короткий номер радио 9544. Итак, в каком городе придумали пиццу с ананасами? Еще называют ее гавайскую. В Нью-Йорке, Чикаго, либо в Чатаме. Ну что ж, есть, да, такой город. Небольшая подсказка. Пиццу с ананасами придумали в провинции Онтарио в Канаде в 1962 году. Отвечайте скорее, лучше прямо сейчас набирайте свой верный вариант ответа и отправляйте на короткий номер радио 9544. И уже совсем скоро определится победитель.
1: Zephyr.
2: Radio Zephyr.

0: Счастье не приходит в нашу жизнь с фанфарами. Самые важные вещи, те, что дают вам истинное счастье, приходят на цыпочках тихо и ждут, когда вы их заметите.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Мама!
1: Мама!
0: Мам!
1: Мамочка!
2: Да, солнышко?
1: Я люблю тебя!
3: Дарите свою любовь вместе с 7-карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7-карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
4: Бобруйску нужен бизнес! Бизнесу нужен банк! Бобруйску нужен бизнес! Бизнесу нужен банк! БНБ! БНБ!
5: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы. Под клетчатым плетом и грома рассвет.

что, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша в прямом эфире на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. Сегодня разыгрывали пиццу Маргариту от суши бара Сушилка, который находится у нас в центре города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Ну что ж, а чтобы в прямом эфире выиграть ту самую аппетитную пиццу Маргариту, нужно было угадать, найти правильный ответ, в каком городе придумали пиццу с ананасами, ту самую гавайскую, даже давала несколько вариантов ответа, чтобы вы ответили быстрее на него и отправить свой ответ на короткий номер радио. Итак, пиццу с ананасами гавайскую придумали в городе Чатем, это провинция Онтарио, Канада, в 1962 году. Это автор рецепта греческий эмигрант и повар Сэм. В своем, кстати, ресторане он ее и придумал.

аппетитную пиццу. Так что отменяем осеннюю спячку, друзья. Заряжаемся эндорфинами и помним, пережить понедельник без лишних калорий. План, конечно, благородный, но сегодня мы на стороне пиццы.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В ходе рабочей поездки в Минский район президенту доложили о развитии агрокомбината «Дзержинский», строительстве сельхозобъектов, завершении сева озимых. Александр Лукашенко поинтересовался состоянием дел на Оршанском мясоконсервном комбинате. Мощности загружены, запущен новый цех, активно работают над продвижением продукции.
0: Регион.
1: За прошедшие выходные в Могилевской области зарегистрировали одно ДТП и выявили 646 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержали 8 водителей. К административной ответственности привлекли 101 пешехода.
0: В мире.
1: Европа рискует столкнуться с финансовым кризисом из-за огромных госдолгов. В Бундесбанке заявили, ситуация вышла из зоны безопасности из-за огромных трат на пандемию и военные конфликты. Хуже всего дела обстоят во Франции. Рынок гособлигаций начал рушиться на фоне политических проблем. Италия пошла на крайние меры и урезала расходы на оборону.
0: Наука.
1: ПЦР-тест для проверки качества мяса создали в Казахстане. Его планируют использовать в ветеринарных лабораториях и на предприятиях пищевой промышленности. Система поможет находить фальсификат и определять геном 17 видов животных и птиц.
0: Новости компании и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика. Только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 87%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, сегодня понедельник, и за окном типичная осенняя картинка. Серое небо и пасмурное настроение. Но не стоит поддаваться-то хандре. Вот несколько простых советов, которые помогут вам, друзья, справиться с осенней грустью. Высыпайтесь. Осенью наш организм требует больше отдыха, а полноценный сон поможет восстановить силы и улучшить настроение. И больше гуляйте, друзья. Даже в пасмурную погоду свежий воздух полезен. Старайтесь выходить на улицу, ну, хотя бы на 30 минут в день, а особенно утром. Занимайтесь спортом. Ну, как же без физической активности? Ведь она способствует выработке эндорфинов, а это гормон счастья. Прогулки, йога или легкое упражнение поднимут настроение. И правильно, конечно же, питайтесь. Включите в рацион больше овощей, фруктов и продуктов, богатых витаминами. Общайтесь с друзьями, ведь встречи с близкими людьми и приятные беседы помогают отвлечься от негативных мыслей. И пускай этот пасмурный понедельник станет началом вашей борьбы с осенней хандрой.
1: Дневной зефир.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Сегодня понедельник, и многие из нас могли почувствовать себя, ну, не в своей тарелке, ведь Землю настигли магнитные бури. Все из-за мощных взрывов на Солнце, которые произошли еще 6 октября. Два крупных облака плазмы устремились к нам, и одно из них достигло планеты еще даже утром 9 октября, вызвав бури силой до G2 и полярное даже сияние. А вот хорошая новость в том, что сейчас солнечная активность снизилась, и новые выбросы плазмы уже не смогут достичь ее Земли. Но как восстановиться после прошедших бурь и избежать плохого самочувствия, если вы метеочувствительны? А вот несколько советов от специалистов. Соблюдайте режим сна. Спите не менее 8 часов. И старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. А за час до сна и после пробуждения лучше отказаться от гаджетов. Пейте больше воды, поддерживайте водный баланс. Там 1,5-2 литра чистой воды в день помогут вам для хорошего самочувствия. Ну и скорректируйте питание, исключите крепкий кофе, энергетики, добавьте в рацион больше овощей, рыбы, каши и продуктов. Избегайте жирной и сладкой пищи. Ну, также избегайте и стресса, и переутомления. По возможности отложите интенсивные тренировки и серьезные физические нагрузки. Вместо этого сделайте легкую пассивную гимнастику или просто прогуляйтесь на свежем воздухе. Это тоже полезно. Помогите телу расслабиться. Теплые ванны для ног, контрастный душ или теплый травяной чай отлично снимут напряжение. А расслабить мышцы шейного отдела поможет массажер, либо кто-то может сделать вам массаж. Не забывайте о лекарствах. Если у вас есть хронические заболевания, обязательно принимайте назначенные врачом именно препараты. Ну вот и пускай этот понедельник будет спокойным, друзья, а ваше самочувствие отличным. А я, Налимята, вам помогу поднять настроение на самой сладкой радиоволне. Главное, оставайтесь с нами, делаем звук громче.

0: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Я никому не скажу.

0: Итак, вы на волне из эфира ФМ, и с вами по-прежнему Налимята. Но я хочу с вами попрощаться, так как уже дневной эфир мой уже подошел к своему завершению. Но, конечно же, я без музыки вас не оставлю. И подготовила тройку очень интересных хитов. Ава Макс. DJ, don't click that. Replay, don't hit that. Далее послушаем Раю. И Анна Немченко вместе с Давой вам споют песню под названием «Плавит». Танцпол плавит, твое белое платье. И напомню, что еще сегодня в 6 вечера у нас программа «За дело, за право» с нашими адвокатами. Поговорим о вопросах, которые волнуют всех мамочек, с которыми они обращаются к нашим специалистам. Будет интересно, не переключайтесь.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси необходимо продолжить эксперимент по повышению плодородия песчаных почв и использовать отходы калийного производства, заявил Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский» в Минском районе. Эксперимент проводили по поручению президента, чтобы выяснить, как увеличить урожайность.
0: Город.
1: В горрайинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды продолжают поступать звонки от бобручан. На улицах все еще замечают аистов, которые до сих пор не отправились на зимовку. В инспекции объяснили, с чем это связано. Люди активно прикармливают пернатых, тем самым сами создают для них обильную кормовую базу.
0: В мире.
1: В Париже пожар полностью уничтожил старейший крытый продовольственный рынок. Он был основан еще в 1615 году в эпоху Людовика XIII. Пламя охватило около 1000 квадратных метров. Металлические конструкции обрушились изнутри. К тушению привлекли более 150 спасателей и около 50 единиц техники.
0: Вот это да!
1: На Бали турист сжег виллу в попытке избавиться от паука. 45-летний гражданин Непала использовал горящую бумагу для отпугивания насекомого. В результате постройка полностью сгорела. Пострадавший успел покинуть здание.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: УАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуется повар, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8.00 до 16.00. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 62%. Атмосферное давление 737 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио без тормозов. Зефир FM.
1: В Бобруйске 16 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко обозначил важность сохранения каналов экономического взаимодействия с западными соседями. Президент призвал не разрывать деловые связи с Польшей, Литвой и Латвией, рассматривая их как фактор стабилизации отношений. Сегодня, напомню, глава государства находится с рабочим визитом на агрокомбинате «Дзержинский» в Минском районе.
0: Детали.
1: Новый способ обмана в мессенджерах. Белорусам стали писать якобы соседи по подъезду. Для убедительности могут обратиться по имени и верно назвать номер квартиры. Затем они сообщают: сейчас возле двери ходит подозрительный незнакомец и снимает замок на камеру. Лжесосед присылает ссылку и предлагает посмотреть видео. При переходе на веб-страницу требует ввести номер телефона, а позже код. Будьте внимательны.
0: Новости спорта.
1: Накануне в столице завершились соревнования республики по гирьевому спорту среди юниоров и взрослых. Бобруйчане не уехали без наград. В весовой категории до 60 кг чемпионом страны стал Арсений Горбылев. Две медали высшей пробы. До 75 – золото и бронза у Александра Горбылева. До 70 кг – третье место у Александра Азаревича.
0: В мире.
1: Последствия мощного урагана ликвидируют в прибрежных городах США. Основной удар стихии приняла Флорида. По меньшей мере 4 человека погибли, еще несколько пострадали. Порывы ветра срывали крыши, валили деревья и переворачивали многотонные грузовики. Ливни затопили дороги и жилые кварталы. В общей сложности без электричества остались более 700 тысяч домов.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Только по 18 октября в царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.by и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 62%, атмосферное давление 737 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
3: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,42, за 100 российских, дают 3,58 белорусских. Инспекция МНС напоминает физлицам, владельцам недвижимости, земельных участков и транспортных средств о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов за 2025 год. Срок не позднее 16 ноября. Внести средства можно 3 способами: в личном кабинете плательщика на сайте ведомства, через систему ЕРИП, в отделениях банков и почтовой связи. Аграрии Беларуси убрали 54% площадей сахарной свеклы. Больше всего в Минской области 1 048 000, в Гродненской 969, в Брестской 470. Зерновых с учетом рапса и кукурузы намолочено 9 834 000. Озимых зерновых посеяно всеми регионами страны на площади 1 471 000 гектаров. Жители эстонской Нарвы жалуются на рост цен за отопление. Тарифы значительно увеличились после перехода на газ. Одним из возможных вариантов сдерживания роста цен мэр города назвал переход на сланцевое топливо. К слову, страны ЕС столкнутся с рекордным за 15 лет дефицитом горючего предстоящей зимой. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,42, за 100 российских дают 3,58 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 58 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 96 долларов 5 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 802-25-72-12-78 с 8 утра до 4 дня. В ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 802-25-72-12-78 с 8 утра до 4 дня. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха ночью плюс 3. В дневные часы термометр покажет до 13 с плюсом. Влажность 75%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в «Белтелекомшоп» до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на «Шоп Белтелеком Бай».
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет «Билд», город Бобруйск, улица Минская, 138.
3: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
4: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modemb.by.
6: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
7: Сделано в Беларуси.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечений
0: погасили и не заметили.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
2: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
3: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: химические удобрения с торфом и отходами калийных солей. Новый способ обмана в мессенджерах. Белорусам стали писать якобы соседи по подъезду для убедительности. Могут обратиться по имени и верно назвать номер квартиры. Затем они сообщают. Сейчас возле двери ходит подозрительный незнакомец и снимает замок на камеру. Лже-сосед присылает ссылку и предлагает посмотреть видео. При переходе на веб-страницу требует ввести номер телефона, а позже код. Будьте внимательны. За выходные в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП и выявили 646 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержали 8 водителей. К административной ответственности привлекли 101 пешехода. Шклов принял областные дожинки 2026. Активное участие в празднике принял и Бобруйск. Напротив главной сцены расположилось наше подворье. Гостей радушно встречал председатель Бобруйского горисполкома Максим Горин. В Горинспекцию природных ресурсов и охрана окружающей среды продолжают поступать звонки от бобруйчан. На улицах все еще замечают аистов, которые до сих пор не отправились на зимовку. В инспекции объяснили, с чем это связано. Люди активно прикармливают пернатых, тем самым сами создают для них обильную кормовую базу. 14 октября в Бобруйске пройдет день открытых дверей по вопросам газовой безопасности. С 14 до 15.30 специалисты Госэнергогазнадзора и Бобруйскгаза будут ждать жителей по адресу улица Орджоникидзе, 106В. Накануне в матче 24-го тура чемпионата республики по футболу игроки «Белошины» уступили со счетом 1-4 ФК «Нафтан» Новополоцк. Бобруйчане подошли к поединку с 4-матчевой беспроигрышной серией.
1: Новости компании и корпорации на Zephyr.fm.
0: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 11. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха ночью плюс 3. В дневные часы термометр покажет до 13 с плюсом. Влажность 75%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба Zephyr FM заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Добрый вечер, в эфире программа «За дело, за право» и я, ведущая Налимята. Послезавтра, 14 октября, мы отмечаем чудесный праздник – День матери. Самое время задуматься о подарках для любимых мам, а времени осталось совсем немного. Сегодня мы поговорим о вопросах, которые волнуют всех мамочек, с какими проблемами они обращаются к адвокатам. Ответим на их самые интересные вопросы. В эфире с нами адвокаты Ольга Маевская, Ольга Прилиман, а также нотариус Юлия Лисенкова. Включаем звук погромче и начинаем. И сразу у меня вопрос к вам. Кто чаще обращается для реализации своих прав, отцы или мамочки, или соблюдается паритет?
3: По своему опыту могу сказать, что к нам для получения консультации действительно чаще обращаются женщины. Вплоть до того, что если консультация необходима мужчине, то он может прийти и с женой, боевой подругой, или родными, сестрой или матерью.
4: Что же касается составления заявлений, например, для обращения в суд или даже представительства в суде, то здесь сложно выделить, кто же чаще к нам обращается. Наверное, примерно равное количество мужчин и женщин. И, тем не менее, вот по моим наблюдениям, отцы реже прибегают к судебной защите своих прав. А вот матери, как правило, чаще и, однозначно могу сказать, более активно, вот действительно более активно защищают интересы своих детей.
5: Это действительно так. Именно интересы своих детей. Вот к нам тоже обращаются в нотариат на консультацию. И, конечно же, приходят женщины чаще для, как правильно сказала Ольга Владимировна, для защиты прав и интересов своих несовершеннолетних детей. Ну, однако, все равно же заключаются соглашения в интересах детей, и всегда участвуют два родителя. А вот в последнее время, по наблюдениям, мужчины стали обращаться за оформлением и составлением брачных договоров и разделом имущества.
2: Так. А может быть, это связано с тем, что отцы вот, не так активны, исполняя свои родительские обязанности?
5: Скорее, это связано с тем, что мужчины, они все-таки более рациональны и готовы идти на компромисс. И где-то подписываться под условия второй половины и нежели судиться.
2: А вот с какими вопросами чаще всего обращаются мамы?
3: Чаще всего это вопросы о взыскании алиментов, споры по детям, по определению места жительства детей, защита имущественных прав детей и даже вопросы наследования.
2: Несколько слов об истории праздников, а потом давайте все-таки перейдем к конкретным ситуациям.
5: Ну что ж, День матери отмечают в Белоруссии с 1996 года. Этот праздник является признанием особой роли женщины, связанной с рождением детей, и огромным вкладом ее в сохранение и укрепление духовных, нравственных и семейных ценностей.
4: Традиция празднования Дня матери в Беларуси берет свое начало из религиозного праздника под названием «Покров Пресвятой Богородицы». Указом президента Республики Беларусь 26 марта 1998 года было закреплено, что теперь 14 октября ежегодно празднуется как День матери.
2: Я знаю, что вы подготовили очень интересную информацию в сфере трудового законодательства. А какие дополнительные гарантии и льготы предусмотрены для матерей, воспитывающих детей?
3: Да, начнем с гарантий, которые предусмотрены в Трудовом кодексе. Например, запрещается отказывать в заключении трудового договора по мотивам, которые связаны с беременностью или наличием детей, женщинам, которые беременны, которые имеют детей в возрасте до 3 лет, одиноким матерям, которые имеют детей в возрасте до 14 лет, и если это ребенок инвалид, то до 18 лет.
4: И вот несколько лет назад произошли очень интересные изменения, были внесены изменения в Трудовой кодекс. Так, в статье 263 Трудового кодекса был снят запрет на привлечение к сверхурочным работам, к работе в государственные праздники и праздничные дни, выходные дни и даже на направление в служебную командировку женщин, которые имеют детей в возрасте до 3 лет. То есть раньше был категоричный запрет. Нет и все, даже если женщина согласна.
5: В настоящее же время нанимателю предоставлено право привлекать таких женщин, которые имеют детей в возрасте до 14 лет, либо детей-инвалидов, которые до 18 лет, в том числе и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, к таким работам. Но это только с их письменного согласия.
2: Вот мне кажется, что это очень разумно, ведь женщины сейчас активно добиваются равноправия. Вот и женщины, работа которых связана с командировками, теперь могут выйти на работу, даже если детки еще совсем маленькие.
4: Ну, по поводу равноправия. Иногда, да, не так уже хочется этого равноправия, особенно если нужно работать.
2: Согласна, да.
4: Да, и ребенок маленький. Но на самом деле государство очень заботится о женщинах, особенно о женщинах, у которых есть семейные обязанности. И вот эта гарантия, которая связана с отпусками, это, наверное, моя любимая гарантия для женщин, которые воспитывают детей. Что касается норм, в Трудовом кодексе есть норма, которая связывает предоставление трудового отпуска женщинам, которые воспитывают двух и более детей, до 14 лет с их желанием. Законодательно предусмотрено, что при составлении графика отпусков наниматель обязан запланировать трудовой отпуск в летнее или другое удобное время по желанию матерей таких детей. И это прекрасно.
5: Законодательство не требует обязательной письменной формы заявления с просьбой запланировать трудовой отпуск на летнее или другое удобное для нее время. А однако же, конечно, целесообразно, чтобы работница выразила желание в письменном заявлении, к которому приложила бы документ, подтверждающий ее право на трудовой отпуск именно в летнее время.
3: Приказ о планировании трудового отпуска в графике отпусков в летнее или другое удобное время, как правило, не издается. На заявлении работницы оформляется резолюция, которая уже содержит указание работнику, который составляет график отпусков, внести период, который указан женщиной в заявлении, в график отпусков.
2: У нас есть вопросы от слушателей как раз вот по нашей теме. Должны ли мне предоставить один день в неделю? Вот я многодетная мама, если мой муж является ИП.
4: В ситуации, когда отец имеет статус индивидуального предпринимателя и такая деятельность осуществляется, мама, которая воспитывает троих и более детей в возрасте до 16 лет, будет иметь право на предоставление ей одного дополнительного, свободного от работы дня в неделю при наличии и выполнении всех остальных условий, предусмотренных действующим законодательством.
2: Ну что, сделаем небольшой перерыв, после которого продолжим нашу праздничную передачу.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
6: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
7: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
8: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
9: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
10: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Возвращаемся в эфир, слушаем программу «За дело, за право» на самой сладкой радиоволне и напоминаю, что через день мы празднуем День Матери. Поэтому сегодня в эфире с представителями адвокатуры и нотариата отвечаем на ваши вопросы и разбираем все самое интересное для мам.
3: В 2026 году, в год белорусской женщины, значение данного праздника, по моему мнению, возрастает в разы. Именно сегодня в эфире мы рассказываем нашим женщинам все самое важное, самое полезное и самое интересное.
2: Наши белорусские женщины могут все и успешно работать, и растить детей. Но, к сожалению, иногда женщинам приходится делать это в одиночку. Сегодня обсудим, кто такие одинокие мамы и какие льготы есть у них.
3: Для трудового законодательства и не только, вы подпадаете под определение «одинокая мать», если первый вариант – вы не состоите в браке, у вас есть ребенок до 18 лет, в актовой записи о рождении которого запись об отце ребенка проведена по вашему указанию, да, то есть со слов матери. Либо, если женщина является вдовой, не вступившей в новый брак, воспитывающей одна несовершеннолетнего ребенка, либо несовершеннолетних детей.
4: Помимо свидетельства о рождении ребенка, статус одинокой мамочки может подтверждаться справкой, содержащей сведения из записи акта о рождении ребенка. Такую справочку можно получить, обратившись с заявлением в ЗАГС, в котором будет зарегистрировано рождение ребенка, и справка выдается такая бесплатно. И либо свидетельством о смерти отца детей и отсутствием отметки о заключении брака в документе, удостоверяющем личность. Либо паспорт, либо вид на жительство.
5: Кроме тех гарантий, о которых мы говорили до перерыва, наниматель не может по своей инициативе уволить одинокую мать, например, в связи с сокращением численности или штата работников, а также в случае неявки на работу в течение более 4 месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности.
3: И есть еще одна весьма приятная льгота – гарантия. Одинокие мамы имеют право на стандартный вычет по подоходному налогу в размере 120 белорусских рублей в месяц на каждого ребенка до 18 лет, а также на каждого обучающегося старше 18 лет, если этот ребенок получает в дневной форме обучение общее, среднее, специальное, первое среднеспециальное, либо первое высшее образование.
4: Но при этом для налогового законодательства все-таки будет считаться, что вы являетесь также одинокой мамочкой, если отец ребенка лишен родительских прав. Или если все-таки вы усыновили, либо удочерили ребенка и не состоите в браке.
5: Помимо вышеперечисленных льгот и гарантий, одиноким мамам следует учитывать, что при низком уровне дохода, трудной жизненной ситуации вам может быть предоставлена социальная помощь, пособие в соответствии с указом президента номер 41.
2: Теперь предлагаю перейти к алиментам. Эта тема волнует, практически, мне кажется, каждую маму, которая проживает с ребенком отдельно.
3: В вопросах алиментов закон полностью стоит на стороне детей, независимо от того, с кем из родителей детки остались проживать. В моей практике дети проживают в основном с матерью, но в последнее время и отцы стали активно заниматься воспитанием детей.
2: И что же важно знать тем, кто обращается за взысканием алиментов?
4: В свидетельстве о рождении ребенка отцом ребенка должен быть обязательно записан его биологический отец. Фамилия, имя, отчество, если таковое имеется. Если ребенок родился не в браке и отцовство не установлено, то первоначально нужно будет установить отцовство и потом, либо одновременно с этим, взыскивать уже алименты.
2: И сразу я озвучу первый вопрос на эту тему от нашей слушательницы. Ее зовут Екатерина, и 2 года назад у нее родился сын, имя называть, конечно же, не будет. Год назад зарегистрировали брак с отцом ребенка, но изменения в документы ребенка не вносили. В свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» указана ее фамилия, но имя и отчество настоящего отца ребенка. Может ли она взыскать алименты?
5: Из вопроса следует, что ребенок был рожден вне брака. Отцовство в отношении ребенка не устанавливалось, и ребенок не усыновлялся. В этом случае для взыскания алиментов необходимо будет сначала установить отцовство.
3: Сделать это можно во внесудебном порядке. Путем совместного обращения в органы ЗАГС родителями ребенка будет выдано свидетельство об установлении отцовства и внесены изменения в актовую запись о рождении ребенка.
2: А вот у меня такой вопрос. Хорошо, а если отец, ну, не хочет устанавливать отцовство через ЗАГС?
5: Тогда мать ребенка вправе обратиться в суд с иском об установлении отцовства и взыскании алиментов. В судебном порядке нужно будет обязательно доказать, что именно ответчик является биологическим отцом ребенка.
2: А вот расскажите нам, когда можно взыскать тогда алименты?
6: Если родители ребенка состоят в браке, то алименты можно взыскивать как до, так и после расторжения брака. Как правило, алименты взыскиваются с момента подачи заявления в суд. Но нужно обратить внимание, что алименты взыскиваются только до достижения ребенком 18-летнего возраста. Но при этом задолженность, которая образовалась до достижения ребенка 18 лет, родитель обязан погашать до полного исполнения, независимо от возраста ребенка.
3: К нам как раз пришел вопрос в социальные сети по этой теме. Установлено отцовство в отношении ребенка было в тот момент, когда ребенку уже было 10 лет. И вот у нас спрашивают, можно ли взыскать алименты за прошлое время. Могу сразу сказать, что вот как говорила Юлия Георгиевна, алименты взыскиваются с момента обращения в суд. За прошлое время можно взыскать только в том случае, если существуют бесспорные доказательства того, что мама предпринимала меры для взыскания алиментов. У меня один раз даже была похожая ситуация, но она не была связана с установлением отцовства. Но по объективным причинам, скажем так, взыскать алименты не представилось возможным. Ситуация, о которой я говорила, у нас отцовство было установлено, мама подавала заявление, но заявление было утрачено. И это было установлено, и вот именно в ее случае алименты были взысканы за прошлое время. Но вот если вернуться к ситуации, которую мы обсуждаем, то вообще у меня в практике очень много ситуаций, когда видят такую большую задолженность, о которой говорит Юлия Георгиевна, отцы начинают задумываться, в общем-то, о том, а папа ли он, да? И начинают оспаривать отцовство. В большинстве случаев такие ситуации являются бесперспективными. И очень хочу напомнить нашим слушателям-мужчинам, уверена, нас сегодня слушают и мужчины, с вопросами оспаривания отцовства в суд можно обратиться только в течение года с того момента, как вы узнали об обстоятельствах, которые исключают отцовство, либо ставят его под сомнение. То есть я всю жизнь думал, что это не мой ребенок, и вот только в 16 с половиной лет решил проверить. Но, скажем так, здесь есть нормы, которые делают это практически невозможным, либо бесперспективным.
2: А вот в одной из передач нам как-то рассказывали, что если есть большая задолженность, то можно рассчитать неустойку.
5: Да, законом предусмотрено, что можно обратиться в суд с исковым заявлением о начислении неустойки в размере 0,3% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. В первую очередь для подготовки такого искового заявления необходимо получить от судебного исполнителя справку о размере задолженности по алиментам помесячно. Только при наличии такой справки можно рассчитать размер неустойки.
3: Могу сказать, что мы как-то рассчитывали размеры неустойки по разным случаям. Как правило, если это большая и длящаяся задолженность. Сумма неустойки в таких случаях доходила до 800 рублей. Но здесь важно знать, что неустойка будет взыскана только в том случае, если есть вина должника в образовании задолженности по алиментам. То есть какие-то его недобросовестные действия, сокрытие определенной информации. Только в этих случаях, ну скажем так, дело о взыскании неустойки будет выиграно.
2: Ну что, сделаем небольшой перерыв, после которого продолжим нашу передачу.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
7: Реклама. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть» за шинами к нам.
8: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
9: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
7: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
10: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: А мы возвращаемся в нашу студию. Напомню, это программа «За дело, за право». И я, ее ведущая Нелли Мята, с нашими адвокатами продолжаем разбирать актуальные вопросы. Нам как раз-таки пришел вопрос, который, ну, просто очень актуален, наверное, для многих из нас. Вопрос от Ольги. Есть двое детей. Младшей дочери исполнилось 18 лет, но она поступила в университет на дневное обучение. Должен ли отец платить алименты, пока дочка учится?
3: Еще раз вернемся к алиментам. Когда должен оплачивать отец алименты? Законом предусмотрена обязанность содержать только несовершеннолетних либо нетрудоспособных совершеннолетних детей. Если ребенок не является инвалидом, то по достижении ребенком, еще раз напоминаем, 18 лет, родители не должны его содержать. Отвечая на вопрос Ольги, хотелось бы сказать, что сам по себе факт обучения совершеннолетнего ребенка в вузе не является основанием для взыскания алиментов. Однако этот вопрос тоже можно решить, например, соглашением об уплате алиментов либо брачным договором или соглашением о детях, в котором может быть предусмотрена такая обязанность, как производить иные выплаты, не предусмотренные законодательством, а также изменить длительность уплаты алиментов, например, до окончания вуза. Но все эти вопросы можно отразить в указанных документах только в том случае, если они еще не урегулированы в судебном порядке, то есть до обращения в суд. Тогда можно обращаться к нотариальную контору и удостоверять такие документы.
2: Хорошо, а вот в каком размере взыскиваются алименты?
4: По общему правилу, алименты взыскиваются на одного ребенка в размере 25%, на двух детей 33%, на трех и более детей 50% заработка и иного дохода родителей в месяц. Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов заработка и доходов, в том числе всех видов пенсий и пособий. Алименты уплачиваются даже с процентов по банковским вкладам, а также по выигрышам в игорных заведениях.
3: Индивидуальные предприниматели также уплачивают алименты со всей своей выручки, уменьшенной на сумму налогов и всех документально подтвержденных расходов, которые связаны с осуществлением индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности.
5: Вот как раз на эту тему тоже пришел еще один интересный вопрос. Уже окошко для вопросов пропало. И тем не менее, вопрос я помню. Можно ли взыскать с водителя-дальнобойщика алименты в полном размере? Да, очень часто к нам обращаются с подобными вопросами. Сразу нужно отметить, что граждане, о которых идет речь, да, так называемые водители-международники на территории Республики Беларусь, они, как правило, официально не трудоустроены. Вместе с тем, у нас существует возможность взыскания алиментов в твердой денежной сумме для лиц, которые имеют либо нерегулярный доход, либо получают часть такого дохода в натуре, либо постановление Пленума Верховного Суда разъяснило и этот вопрос вот сейчас, в 2026 году, если лица находятся большую часть времени за пределами Республики Беларусь. Но для того, чтобы взыскать алименты в твердой денежной сумме, в том числе, допустим, с водителя международника, с водителя международных перевозок, необходимо доказать, что указанное лицо действительно работает водителем где-то за пределами Республики Беларусь. Необходимо все-таки представить доказательства тому, что он получает заработную плату регулярно, и эта заработная плата достаточно для того, чтобы выплачивать алименты в том количестве базовых величин, на которую претендует мама одного, двух, трех несовершеннолетних детей. То есть, да, закон защищает, законодательство в этой части у нас постоянно совершенствуется для того, чтобы защищать интересы детей, но, тем не менее, очень часто именно в практике возникают сложности с доказыванием. Собирайте доказательства и обращайтесь в суд.
2: Ну, все возможно, хорошо. А вот как быть, если решение суда есть, а алиментов нету? Например, если знаешь, что отец ребенка где-то подрабатывает, ездит на заработки, отдыхает за границей, ездит все же на дорогой машине. Ну что делать в этой ситуации?
5: Вот еще и дорогая машина, благодаря содействию нотариусов, принадлежит его новой супруге на основании брачного договора. Такие ситуации тоже бывают. Но на самом деле здесь, конечно же, все вопросы регулируются законом об исполнительном производстве. И для того, чтобы принять меры к должнику, необходимо обратиться к судебному исполнителю. Если есть данные о том, что должник ездит на заработки, как я говорила, за пределы республики, Республики Беларусь, либо регулярно отдыхает за пределами Республики Беларусь, то можно просить временно ограничить его право на выезд из Республики Беларусь. Если же есть информация о том, что должник пользуется автомобилем, то есть может себе позволить заправлять автомобиль, обслуживать его, регулярно оплачивать все необходимые налоги и взносы, то можно временно ограничить его право на управление транспортными средствами, чтобы эти денежные средства тратились именно на детей.
3: Ну, прекрасная новость.
4: Но из этого правила существует исключение. Не будет таких ограничений. Если управление транспортными средствами необходимо супругу в связи с инвалидностью, либо в качестве единственного средства получения дохода. И сейчас процедура применения указанной меры по обеспечению исполнения, она упрощена. И сам судебный исполнитель может принять такое решение и, как говорят наши клиенты, забрать права, пока не погасится долг.
2: А вот я знаю, что День матери адвокаты для всех мам будут проводить акции по бесплатному консультированию.
5: Действительно, для адвокатов это стало хорошей традицией. 14 октября наши женщины смогут получить бесплатные консультации адвокатов по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.
4: Как правило, в дни таких акций мы консультируем наших женщин по вопросам, которые относятся к нашей специализации, а это гражданские, семейные споры, вопросы лишения родительских прав, алименты и многое другое.
3: Ну, со своей стороны, нотариусы также будут проводить акцию по бесплатному консультированию, поэтому 14 октября в среду 2026 года, пожалуйста, приходите на консультацию в нотариальную контору.
2: Ну что ж, время нашего эфира неумолимо подходит к концу. И наша передача тоже завершается. В среду 14 октября у нас большой праздник, День мамы. Поздравляем всех мам с этим наступающим замечательным днем. Слушайте Зефир ФМ, знайте свои права и высылайте свои вопросы. И, конечно же, слушайте ответы на них.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: За неделю в белорусском автопроме две новости. Первая, в продажу поступил обновленный BLG X50. Его главная особенность – атмосферный мотор 1,5 литра и классический автомат, что отвечает запросу на простоту и надежность. Вторая, завод BLG готовится к расширению. В начале 2027-го анонсирован запуск третьей марки, чтобы разместить растущий модельный ряд. Параллельно мощности увеличат до 200 тысяч машин в год.
1: Про машины для людей.
2: BMW расширяет линейку New Class. Новинка – электрическое кросс-купе iX4. Версия 40 X-Drive выдает 374 лошадиные силы и разгоняется до 100 км в час за 5,6 секунды. Модификация 50 X-Drive мощнее – 469 лошадиных сил, разгон за 4,9 секунды, запас хода до 828 км. Топовая iX4 M60 впечатляет – 612 лошадиных сил, 875 ньютон-метра и всего 3,9 секунды до сотни. Максимальная скорость M60 – 240 км в час, а запас хода достигает 777 км. Старт продаж намечен на весну, цены пока не объявлены.
1: Дай газу!
2: Porsche объявила о масштабных кадровых изменениях в рамках стратегии до 2035 года. Компания сокращает до 30% общего штата сотрудников. Это серьезный шаг для всей команды бренда. Под увольнение попадает до 40% руководящих должностей. Такие меры призваны повысить прибыльность бизнеса и сделать концерн эффективнее. Точка безубыточности должна снизиться до уровня менее 200 тысяч автомобилей в год. При этом Porsche продолжает развивать модельный ряд. Недавно представлен обновленный Taycan. Подчеркивающую ставку марки на электромобили.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Мама!
1: Мам!
0: Мамочка!
2: Да, солнышко?
0: Я люблю тебя!
3: Дарите свою любовь вместе с Симкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Симкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +375 29 689 77 78.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
6: Сделано в Беларуси.

0: Доброго, уютного октябрьского вечера. Понедельника, 19.07 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте ZFRFM95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всех с началом новой недели поздравляет Светлана Дегтярева. Спешу с домашним приветиком для родного Шмат Евгенича. У нас все хорошо, чего и тебе желаем. Легкой недели, прекрасного настроения и береги себя. Считай дни до нашей встречи. Хорошего вечера. Обняла. Самый согревающий душу приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, написала Лариса. Дорогой, верь в свои силы, двигайся к целям и помни, все задуманное обязательно получится. Пусть удача идет с тобой рука об руку, а на лице сияет улыбка. У меня все хорошо, жду, люблю и скучаю от всех наших Лави 100 тысяч приветиков и обнимашек. Посылаем тебе лучики нашей любви и надежды. Передаем привет любимому сыну Лидии Минченко Вячеславу. Любим сильно, обнимаем, береги себя. Привет самому родному и любимому Алексею Барматову. Ты мое сердце, скучаю и думаю о тебе. Сейчас гуляем, кормим уточек. Танюсик передает тебе привет, и уточки тоже. Твоя Якутяночка. Передайте пламенный приветик любимому мужу Игорю Алешину. У нас все хорошо. Сегодня поставили Игнату брекет и привыкает. Теперь он железный человечек. Пришлем тебе фото. В остальном все по-прежнему. Скучаем, ждем и любим. Береги себя, наш дорогой человек. Твоя любящая семья. Мишка Панфиленко, привет тебе от родителей. У нас все хорошо, сегодня отправили приветики. Я работаю над проектом. Есть некоторые идеи. У Юльки тоже все хорошо, сегодня наводили на огороде порядок. Мой любимый Максимус, с твоим 35-летием, пишет Виктория Барматушкина. Сегодня я хочу обнять тебя не только руками, но и словами. Я люблю тебя, и это главное. Люблю твое сердце, твою силу, твою тихую глубину и даже твое молчание. Пусть в твоей жизни будет большое спокойствие, здоровье, уверенность, удача и простого человеческого счастья. Я всегда рядом, твоя поддержка, твоя любовь. С днем рождения, родной! Будь счастлив так, как ты этого заслуживаешь. Я тебя очень люблю. Всем доброго вечера желает Мария Цейко. Передаю море поцелуев, объятий любимому, любимому мужу Цейко Денису. Родители приехали домой на неделю. Все хорошо, скучают и любят тебя. Жду приветик, хорошего настроения, родной. Безумно скучаю, обнимаю, целую, люблю бесконечно. Мое сердечко надежно хранится у тебя. Твоя жена Мария. Передаю теплый привет своему брату Ромашке, пишет Анастасия. У нас все хорошо, сегодня поедем с Максом в клинику. Погода холодная и дождливая, хочется в тепло. Выздоравливай, не унывай, люблю тебя, сестра Настя. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Октябрьский шалом в эфире.
1: Сделано в

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синерита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Когда я думаю о тебе, мне всегда тепло, и там, внутри, обязательно мурашки. Какие-то особенные, которые знают только тебя. Люблю тебя очень, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду, люблю безумно. Домашние любящие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному папулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милые твои слова любви окутали меня теплом счастья. Безумно рада была видеть твои прекрасные глаза. Я тону в них, как в океане. Ты лучшее, что есть в нашей жизни. Любим, целуем, обнимаем скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Привет понедельника летит нашему любимому Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Мы любим, ждем, верим и надеемся на твоего ангела-хранителя. Береги свой мир, все-все-все передают тебе привет, обнимаем нашими сердцами. Домашний очень теплый приветик с кусочком нашей души передаем родному человеку Людвикевичу Александру. Я рада, что у тебя все хорошо, братишка. Терпение тебе и оставайся всегда в хорошем настроении. Выше нос, прорвемся, крепко обняли и поцеловали. Мамуля выслала приветик, твои родные. Передаю привет моему любимому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Дорогой мой, улыбнись, все будет хорошо. Очень сильно скучаю, крепко целую, обнимаю, твоя сестренка Ира. Приветик летит любимому мужу, самому лучшему папулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, мы крепко тебя любим. Скучаем, обнимаем, ждем поскорее домой. Хорошего вечера, сладеньких снов. Моему ласковому солнышку мужу Валерию передаю нежный, любящий привет, пишет Инна Хрипунова. Радулечка, как же я рада, что в наш общий праздник у нас все получилось хоть немного побыть все вместе, всей нашей семьей. Поздравляю тебя, мой хороший, с юбилеем нашей Полинки, нашей гордости, нашей красоточки. Спасибо за улыбку и приподнятое настроение. Сегодня как бы трудно тебе это не давалось. Ну а мы отгуляли уже, все отлично, как же не хватает тебя рядышком, родной мой. Сейчас отвезу домой, поеду хоть немного поработаю. Я очень сильно тебя люблю. Невыносимо сильно скучаю, целую, обнимаю душой. Я только твоя, и так будет вечно. Передаю самый теплый и любящий привет моему любимому папочке Валерию, пишет Валерия Хрипунова. Папочка, у меня все хорошо, была очень рада увидеться. Поляшкин день рождения отметили. Поля поехала гулять с Вероникой, но мы с Максимом остались на экспобеле. Гуляем, но завтра мне на работу. Очень длинные эти два дня выходных как-то получились. Я очень тебя люблю и очень скучаю. Береги себя, обнимашки крепкие-крепкие. Твоя доченька Лерочка. Передаю привет своему папе Валерию, пишет Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все хорошо, очень рада, что поговорили сегодня. И спасибо еще раз за подарки. Я очень сильно тебя люблю и очень скучаю. Вот выезжаем из боулинга, у нас все хорошо. Надеюсь, у тебя тоже. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, почти дождались, 4 денечка, и мы вместе. Очень сильно люблю, безумно сильно скучаю. С нетерпением жду встречи, мне нужен только ты один. Сладеньких снов, душа моя. Оставайтесь с нами, друзья. Октябрьский шалом на самом сладком.
0: Вечерний зефир.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с началом очередной осенней рабочей недели. Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Сегодня теплый привет из Воронова летит Игорю Михайловичу. Помни, дорогой наш Игорек, даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет. И в твоей жизни он обязательно наступит, любящие родственники. Большой привет летит из Ковалей любимому сыночку Яневичу Роману, пишет Наталья. Сынок, все у нас хорошо, отдыхать не работать, огород убрали, что можно закатали, так что теперь лес, рыбалка и пенсия. Ты не грусти, мой дорогой, улыбайся почаще, и все наладится. Береги себя. Сынок, привет от сестры Саши. У них уже морозы и выпал снег, мы все тебя очень любим и скучаем, и, конечно же, ждем. Люблю тебя, мама. Передаю теплый привет солнечный, нежный, любимому Хайдару от Алины. Очень сильно люблю и скучаю. Береги себя, обнимаю крепко и целую нежно. Скоро все будет хорошо, жду встречи. Ты у меня самый лучший, сильный и умный мой кучеряшка. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Любящий, согревающий приветик и самые теплые душевные пожелания летят нашему самому лучшему сыночку Александру. У нас все хорошо, вчера всей нашей командой были у Артемки. Хорошего тебе вечера, сыночек, богатырского здоровья, гармонии в душе, удачи и везения. Пусть исполняются все твои желания и планы. Бесконечно любим и сильно скучаем. Береги себя, целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Любящий, безумно скучающий приветик летит моему любименькому мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Сегодня снова на двух работах. Приветик нашла в соседском ящике. Приболела немного, все отправлю завтра. Один день выходной, и то я с ночи. От Влада привет, звонил, очень люблю, скучаю, крепко обнимаю, горячо целую. Твоя любимая жена. Привет, дорогой Саня, пишет Катерина Дриневская. У нас все хорошо, продуктивно провели выходные. Вчера съездили к Артему, для него это был сюрприз. Очень приятная поездка получилась. Он ходил в поход на 18 километров. Участвовал в олимпиаде по физкультуре и учебным дисциплинам. Сказал, что нравится там. Желаю хорошего вечера, позитивного настроения, красивой осенней погоды. Обнимаю, целую, твоя сестра. Скучающий самый нежный привет передаю своему любимому и родному сыну Савчик Максиму, пишет Наталья. У нас все хорошо, чего и тебе желаем. Не грусти, родной. Все будет хорошо, мы с тобой. Удачной недели, позитивного настроения. Завтра жди еще один приветик. Хорошего вечера и сладких снов. Обнимаю и целую. С любовью, твоя мама. Игорю Михайловичу привет от Матвея в день рождения. Ждем вас. Хочу поздравить Никиту Мисючика от мамы и сестер. Желаю тебе терпения, здоровья, любви, чтобы все твои мечты и желания исполнялись. Мы очень любим тебя и ждем. Хочу передать привет любимому мужу Анофриенко Сергею, пишет Оксана. Бусенок, все у нас хорошо, сейчас в музыкальной школе, завтра на работу. Хорошего вечера, люблю, обнимаю, целую, мой любимый носик, твоя любимая жена. Передаю привет роднульке Гайкевичу Александру, пишет Юлия. У меня все хорошо, ездила на машине и давно уже вернулась. По результатам тоже все хорошо, так что не переживай. Целую и крепко обнимаю, мы всегда рядом. Держись, крепись, прорвемся. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Октябрьский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного октябрьского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, но к Александру, пишет Елена. У нас все хорошо, приветик в пятницу улетел, а завтра еще один улетит. Крепко обнимаем, любим и скучаем. Твоя семья. Ну а мы отправляемся в Инстаграм новой недели, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я так люблю твои глаза, люблю до головокружения. В них неземное притяжение и звезд далеких отражений, и голубые небеса. Я так люблю твои глаза, в них пылкость чувств и жизнь и радость. Восторг души, томление, сладость, смущение, трепетность и слабость. Сомнение, нежность и гроза. Нет никого, есть я и ты. Твои глаза – источник счастья, любви, заботы и участия. И я в плену их милой власти, их беспредельной красоты. Я так люблю твои глаза. Твое солнышко. Глебушонок передает огромный привет своему крестному дяде Леше Бармотову. У меня все хорошо, очень хочу тебя увидеть. Скучаю, папа присоединяется. Хочу передать приветик своему бабульчике Бармотову Алексею. Со мной все хорошо, у меня покупают мой айфон. Очень сильно скучаю, жду не дождусь, когда ты приедешь. Я буду кататься на твоей машине. Люблю и целую. Летит любящий приветик дорогому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, у родителей все хорошо, я с нетерпением жду звоночка. Береги себя, мой любимый братик. Люблю очень сильно, целую и обнимаю. Твоя сестра. Поздравляю моих хороших друзей Пилояна, Давида и Фирсова Дмитрия с днем рождения. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, крепких нервов, хорошего настроения во всех непонятных ситуациях. Обнял, киндер! Передаю согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня тепло и солнечно. Ванюша еще в больнице лежит. Кирилл в Минске. Я на работе. Береги себя. Ты мне нужен. Не забывай читать. Крепко обнимаю. Мама. Поздравления с днем рождения летят любимому мужу и папе, Печень Андрею Юрьевичу. С праздником тебя, родной. Любим сильно и очень скучаем. Твоя семья. Огромный привет Сикануфриенко Сергею. Изабелла ходит в школу, и у нас все по-старому. Из нового я переболела сейчас и завтра уже топаю на работу. Дани на следующей неделе уже закроет морожку на зиму. Мы сильно скучаем, и ты всегда с нами в мыслях и разговорах. Держись, пожалуйста, крепко обнимаем твои Юлия, Изабелла и Дани из Италии. Для Бармотова Алексея передают привет тещенька. Я уже в норме. Дома тепло, как ты и велел. Обогреваю весь дом. Хожу в легкой одежде. Жду тебя. Гостевая комната готова. Передаю теплый приветик Бармотову Алексею от Катюшки. Я была у подружки в деревне, ходили в баньку и окунались в речку, кормили местного пса. Сейчас уже в столице на деловом, но скоро вернусь к мамульке. Очень скучаем по вам. Ждем приветик. Обнимаем. Душевный привет передаю своему любимому братику Бармотову Алексею. На выходных были в Минске, вернулись домой на машине. Пока привыкаем. Все подробности напишу. Желаю уютного вечера, хорошего настроения. Люблю тебя, твоя сестрица. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Октябрьский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

19.42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, самый любящий и скучающий приветик моему любимому сыночку Кириленко Никите Васильевичу. Как ты? Надеюсь, все хорошо. Береги тебя, Господь, у нас все хорошо. Только приехала с работы, Матвей передает тоже приветик. Скучает очень, а так все хорошо. Целуем крепко и обнимаем. Твои мама, братишка, сестер, племяшка и Юрик. Передают приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. У нас все хорошо, гуляли на улице, но уже быстро темнеет. Очень скучаем, безумно любим, не хватает рядом. Береги себя. Привет, сынок Баранский Димочка. Здоровья, терпения и хорошего настроения. Привет, пламенный летит моему папочке Барматову Алексею. Спасибо за поздравление, мне безумно приятно. Отпраздновали, все расскажу. Безумно скучаю, обнимаю крепенько. Твоя доча. Поздравляю любимого кума Максимуса с важной датой. 35 лет, все есть. А еще сколько будет? Все наверстаем, догоним, переплюнем, носы утрем. Береги себя, любим сильнее, чем булочки с корицей. Ценим ярко, как столичные конфеты. С днем рождения, дорогой Ульяна Николаевна. Самое родное радио «Зефир», передайте теплый домашний привет к нашему сыночку Аристарху. Как же мы скучаем без тебя, нам не хватает твоего родного взора. У нас все как обычно, любим, ждем, обнимаем до хрустяшек. Привет от младших братьев и Машеньки, твоя семья. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным осенним вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Романа Харланова с треком «Осень», далее Мия Бойко и ее трек «Я самая». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.

Да, друзья, это программа «Шалом», и за время музыкальной паузы прилетело еще несколько приветиков. Игорь Михайлович, дорогой, нас ждем тебя, твои родные. Хочу передать большой любящий приветик Мартинович Ване. Ванечка, солнце мое, мы очень тебя любим, обнимаем и скучаем. Хорошего настроения, береги себя, мы очень тебя ждем и верим в лучшее. Приветик от Галки и ее семьи. Крепко целую и обнимаю. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного, позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем мягкой, недождливой осени, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.

повзли заплутані дні. Среди них ты один, сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно не то, кофе остывший глоток. Я сейчас докурю и придумаю новый смысл. А звезды дальше горят, считая нас высоко. Я сейчас докурю и начну заново жить.

Твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

«Вечерний зефир».

0: сделано в Беларуси.
1: Рейсов нет у нас по пути, статус не был в сети. Прошу меня пустить.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

Сделано в Беларуси.